Отца и Матерь, и возлюбивши искреннего Твоего, яко сам себе. Благого ему юноша, сия сограник от юности моя, что есть еще не докончал. Рече ему Иисус, аще хочешь и совершен быть.

Слышав же юноша словом, отиди скорбя, ебо имение стяжание много. Иисус же рече учеником своим, аминь глаголю вам, яко неудоб богатый внидет в царствие небесное, аки же глаголю вам,

спрашите, молим тебя прилежно, возьми благодать твою, тверди веры юных чад наших, огради год соблазнов мира сего и сохрани благочестие и чистоте, да так укрепляй ими тобою прославит имя твое, рце.

наших, да познают тебя истинного Бога нашего. Огради их от все козни дьявольские, направи на путь истины, да поживши правде и чистоте сынами света будут и наследниками

Bogu miłościwy, w umilenie serdec naszych smiренно молимся Тебе, сохрани под кровом Твоя благости от всякого злого обстояния святую Церковь Твою и нас верных, чад сия. Огради нас на всех путях наших святыми Твоими ангелы, да ничто же успеют обижающие нас, и сил беззакония не приложит ослабить нас. Исполни нас до готовы дни крепостью сил, да совершимся во славу Твоего благо святые Церкви Твоя. Мы же всеблагому Твоему промышлению нас радующеся, на всяк день и час благословим и прославим Всесвятое имя Твое, Отца и Сына.

jako da pod державою Твоєю всегда хранимі, Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно.

и окончины живота нашего, безболезненный, непостыдный, мирный и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Соединение веры и причастие Святого Духа, и спросивши сами себе и

сподоби нас, Владико, с одерзновением не осужден на смерти призывати, Тебе, Небесного Бога Отца,

0: свят, мир и небезгрешен, и спросивши сами себе и друг друга, и вес живот наш Христос Богу предадим.
1: Яко ты еси освящение наше, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно.